Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Казахстан. Город Зангилан и село Шукюрбейли отправлены очередные группы переселенцев. В мобильное приложение Айнамаас добавлена функция WUF-13. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева прибыл в эту страну с рабочим визитом для участия в неформальном саммите глав государств Организации Тюркских государств. В международном аэропорту Хазрет Султан города Туркестан в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул. Президента Азербайджана встречали государственный советник Республики Казахстан Эрлан Карин.

аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и другие официальные лица. Азербайджан будет оставаться ключевым игроком в развитии среднего коридора. Об этом заявил новый генеральный секретарь постоянного секретариата межправительственной комиссии Трасека, заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Чуриев, комментируя журналистам итоги 18-го заседания МПК Трасека в Астане. Без Азербайджана никак, все проходит через Азербайджан, это главные порты. Вклад Азербайджана с каждым годом растет, подчеркнул он. По словам Чуриева, частный сектор и правительство Азербайджана осуществляют колоссальные масштабные инвестиции в инфраструктуру. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденную от оккупации территории. На данном этапе в город Зангилан переселяется 5 семей, 26 человек, а в село Шукюрбейли Джабраильского района 107 семей, 453 человека. В связи с 13-й сессией Всемирного форума городов ВУФ-13, которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая, в мобильное приложение Айнамаас добавлена новая функция. Активировав функцию ВУФ-13 в приложении, гости и участники мероприятия смогут облегчить свои поездки в дни проведения сессии, сделав их более комфортными. Пользователи могут видеть на карте специальные остановки ВУФ-13 и отслеживать время прибытия автобусов на выбранные остановки в режиме реального времени. Также в разделе «Пункт назначения» можно спланировать поездку на Бакинский Олимпийский стадион. В связи с 13-й сессией Всемирного форума городов ВУФ-13, которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая, в закрытом акционерном обществе «Бакинский метрополитен», входящем в состав «Аскон Холдинг», будет введен усиленный режим работы. В соответствии с оперативным планом и в связи с проводимыми в столице культурно-массовыми мероприятиями, в график движения поездов будут внесены изменения с целью обеспечения безопасного и бесперебойного управления пассажиропотоком. Отметим, что в дни проведения ВУФ-13 в Бакинском метрополитене также будут действовать волонтеры. В общей сложности 56 волонтеров будут работать на 9 станциях в посменном режиме с 7:00 до 15:00 и с 15:00 до 22:00, оказывая поддержку пассажирам и участникам мероприятия. В связи с 13-й сессией Всемирного форума городов ВУФ-13 проведены необходимые подготовительные работы с целью организации круглосуточных услуг в медицинских учреждениях, действующих при объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями ТАБИ. Отмечается, что в период проведения мероприятия в усиленном режиме будут работать 4 медицинских учреждения, в том числе Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи. Кроме того, проведен тренинг по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников операционной компании ВУФ-13 Азербайджан и волонтеров. Программы тренингов направлены на повышение навыков правильного и оперативного вмешательства в чрезвычайных ситуациях. Концерты музыкального фестиваля «Хары Бюльбюль», стартовавшего 14 мая, охватывают различные локации города Шуша. В день открытия фестиваля, отличающегося насыщенной программой, состоялся показ документального фильма Джеффри Вербека под названием «Шуша. Любовь моя». Этот фильм служит символом исполнения обещания, данного много лет назад великому лидеру Гейдару Алиеву американцам Джеффри Вербеком, ценителям азербайджанской народной музыки, мастерски исполняющим наши мугамы, популяризировать азербайджанский мугам и культурное наследие Карабаха во всем мире, увековечить Шушу посредством искусства. «Шуша, любовь моя» – это художественное выражение именно этой приверженности своему слову.

0: 24 часа с вами. Международное радио 85.
1: Возрождение Зангелана. От исторической победы к стратегическому рубежу. Как и другие районы, освобожденные от оккупации, Зангелан стремительно преображается и превращается в один из самых современных городов региона. Это грандиозное восстановление, начавшееся с проектов «Умного села», продолжается строительством центра города в соответствии с самыми высокими стандартами. Проделанная работа – это не только часть процесса восстановления, но и основа для формирования нового, экологически чистого и технологически ориентированного образа жизни на освобожденных землях. Географическое расположение Зангелана делает его одним из ключевых транспортных и логистических узлов региона. Особенно важным событием станет открытие Зангезурского коридора, которое повысит геополитическое и экономическое значение Зангезура на глобальном уровне. Этот коридор не только свяжет основную часть Азербайджана с Нахчеваном, но и создаст новую, более короткую и эффективную транспортную артерию между Востоком и Западом. Как отметил президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Зангелана, этот коридор станет важной частью транспортных маршрутов Восток-Запад и Север-Юг. Выступление президента Ильхама Алиева.
2: Ermenistan'la burada serhat açılandan sonra
1: после открытия границы с Арменией, после открытия Зангезурского коридора, Зангелан фактически станет единственным районом нашей страны, имеющим погранично-пропускной пункт с двумя соседними странами. Посмотрите, какое это имеет важное значение, потому что это одновременно и коридор Восток-Запад, путь, пролегающий из Нахчевана через Турцию, далее в Европу, и коридор Север-Юг из Зангелана через Акбент в Иран, и к Персидскому заливу, и отсюда через Нахчеван, Джульфу, опять же, к Персидскому заливу. Таким образом, Зангелан станет международным центром, незаменимым центром. Дорожные, логистические и инфраструктурные проекты, которые сейчас реализуются в Зангелане, имеют огромное значение для превращения этого региона в один из ключевых транспортных узлов не только в Азербайджане, но и в регионе в целом. С этой точки зрения не исключено, что в будущем Зангелан может стать одним из главных центров международных грузоперевозок и региональных экономических связей. Вот что об этом сказал заведующий отделом Центра анализа международных отношений Джавид Велиев. Зангезурский коридор является важной частью среднего коридора, а Зангелан является местом перехода. Поэтому Зангелан имеет стратегическое значение не только для Азербайджана и региона, но и для транспортной логистики Север-Юг и Восток-Запад. И этому будут способствовать безопасность Зангелана, его восстановление и социальное благополучие. Да, Азербайджан уже стоит на пороге нового исторического периода. Благодаря мощи нашего государства, единству нашего народа,

0: и решительной политики верховного главнокомандующего, наша страна стала главным центром политической, экономической и военной силы в регионе. Сегодня строительные работы, которые ведутся на освобожденных землях, являются ярким свидетельством того, что будущее Азербайджана будет более сильным, безопасным и процветающим. Зангилан становится одним из новых символов этого великого процесса развития и могущественного Азербайджана.
1: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.

Азербайджан – неотъемлемая часть глобального юга. В Баку произошло знаменательное событие для мирового гражданского общества – первая Генеральная ассамблея глобальной южной платформы НПО. Это мероприятие, собравшее представителей из более чем 114 стран, стало важной площадкой для развивающихся государств, чтобы активнее участвовать в процессах международного управления. Первая Генеральная ассамблея глобальной южной платформы НПО, прошедшая в Баку, обозначила роль Азербайджана в международных отношениях не только как организатора, а как интеллектуального центра глобальных реформ. На этом мероприятии выступил Хикмет Гаджиев, помощник президента и заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента. Его речь четко обозначила идеологические основы данного движения. Как отметил помощник президента, Азербайджан считает себя неотъемлемой частью глобального юга. В своем выступлении Хикмет Гаджиев также подчеркнул, что наша связь с глобальным югом

определяется географией, историей, культурой и общей судьбой. Ведь и Азербайджан на протяжении всей своей истории сталкивался с теми же трудностями. Помощник президента Хикмет Гаджиев, коснувшись темы колониализма и неоколониализма, сказал: «Глобальный юг играет важную роль на мировой арене. Азербайджан считает себя частью глобального юга как с географической, исторической, культурной точек зрения, так и по схожести судеб. Страны глобального юга в различные исторические периоды сталкивались со многими трудностями и проблемами. И это рана человечества. Однако, к сожалению, данная практика продолжает существовать в глобальном масштабе, принимая новые формы и проявления. В период председательства в движении неприсоединения с 2019 по 2022 год Азербайджан определил борьбу с неоколониализмом в качестве одного из основных приоритетов. Позиция Азербайджана остается неизменной. При формировании нового мирового порядка необходимо обеспечить справедливое географическое представительство. Глобальный юг должен перестать быть лишь сторонним наблюдателем и активно участвовать в процессе. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

12 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора компании BP Мэр О'Нил. Глава государства поздравил Мэр О'Нил с назначением на должность главного исполнительного директора компании BP, выразил уверенность в том, что под ее руководством успешное сотрудничество между СОКАР и BP продолжится и в будущем. Глава государства подчеркнул, что доходы от всех реализованных в этот период проектов были в основном направлены на социально-экономическое развитие Азербайджана. В этом контексте Мэр О'Нил затронуло развитие Баку, в том числе инвестирование средств в дорогу и инфраструктуру. В ходе беседы были отмечены реализуемые BP в нашей стране энергетические проекты, в том числе в области возобновляемой энергетики, затронута важность проекта, осуществляемого компанией на освобожденных от оккупации территориях. На встрече была подчеркнута роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы, обсуждены перспективы сотрудничества между СОКАР и BP. В тот же день президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми в связи с 13-й сессией Всемирного форума городов ВУВ-13, посвященной теме «Жилье для всех, безопасные и устойчивые города и поселения». Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев и исполнительный директор азербайджанской операционной компании ВУВ-13 Адель Мамедов проинформировали главу государства о проделанной работе. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту республики Парагвай Сантьяго Пенье по случаю национального праздника Дня независимости республики Парагвай. Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом говорится в аккаунте президента Азербайджана в социальной сети X. В ходе телефонного разговора лидеры еще раз подтвердили братские и стратегические отношения между Азербайджаном и Пакистаном. С удовлетворением отметили постоянное расширение сотрудничества в ключевых сферах, включая энергетику, торговлю и контакты между народами. Премьер-министр Шахбаз Шариф сообщил, что не сможет принять участие в мероприятии в связи с важными делами, но Пакистан будет представлен на сессии на высоком уровне. Стороны также обменялись мнением по региональным процессам, в частности ситуации на Ближнем Востоке. Президент Ильхам Алиев высоко оценил активную посредническую роль Пакистана, успешные инициативы по обеспечению прекращения огня между сторонами и снижению напряженности, отметил, что это является показателем высокого международного доверия к руководству страны. Премьер-министр пригласил президента Ильхама Алиева посетить с визитом Пакистан. Глава нашего государства с удовлетворением принял приглашение. Двенадцатого мая председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши совершил официальный визит в нашу страну. 13 мая глава нашего государства Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши. В ходе беседы было подчеркнуто, что между Азербайджаном и Словакией установились отношения стратегического партнерства. Отмечен высокий уровень политических связей. Было затронуто участие словацких компаний в восстановлении села Башгарвент Агдамского района под

международных межпарламентских институтов состоялся обмен мнениями по вопросам расширения связей торгово-экономической, энергетической сферы в области обороны, промышленности, образования, гуманитарной деятельности, современных технологий, культуры, спорта, туризма и других направлений. Было отмечено, что в скором времени начнут осуществляться прямые авиарейсы между Баку и Братиславой, что внесет вклад в расширение туризма и контактов между людьми. 15 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева прибыл в эту страну с рабочим визитом для участия в неформальном саммите глав государств Организации Тюркских государств. Глава нашего государства выступил на саммите. В тот же день президент Ильхам Алиев вместе с другими главами государств, принимающими участие в неформальном саммите Организации Тюркских государств, ознакомился с музеем-заповедником Азрет Султан в городе Туркестане. Главы государств были проинформированы о заповеднике. Затем состоялось ознакомление с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане. В городе Туркестан, Казахстане, состоялось неформальное заседание Совета министров иностранных дел стран Организации Тюркских государств. Заседание состоялось в рамках неформального саммита Организации Тюркских государств. Азербайджан на заседании представил глава МИД Джейхун Байрамов. В ходе встречи министры обсудили сотрудничество в области искусственного интеллекта, цифровой трансформации и технологического развития, а также актуальные аспекты дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках организации. По итогам заседания главы ведомств утвердили повестку дня и итоговые документы Совета глав государств Организации Тюркских государств, а также приняли решение о дальнейшем укреплении институционального и цифрового потенциала ее секретариата.

24 часа с вами. Международное радио 85. 12 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с делегацией, возглавляемой новым главным исполнительным директором компании BP Мэр О'Нил. В ходе встречи стороны с удовлетворением подчеркнули успешное развитие многолетнего и плодотворного партнерства между Азербайджаном и BP. Была подчеркнута роль проектов, реализуемых BP в Азербайджане в развитии энергетического сектора страны. Состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах сотрудничества. 13 мая спикер Мили Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе со спикером Национального совета Словакии Рихардом Раши, прибывшим с официальным визитом. Стороны обсудили укрепление межпарламентских связей и развитие стратегического партнерства, результатом чего стало подписание меморандума о взаимопонимании. Состоялась совместная пресс-конференция спикера парламента Словакии Рихарда Раши и председателя Мили Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между двумя парламентами. Отметим, что данный документ приведет к еще большему расширению связи между нашими странами. Так, документ охватывает ряд важных направлений, связанных с сотрудничеством групп, дружбы, профильных комитетов, делегаций при международных организациях и аппаратов парламентов. Председатель Мили Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках своей рабочей поездки в Узбекистан приняла участие во втором азиатском форуме женщин. Спикер парламента выступила с речью. В рамках визита председатель Мили Меджлиса Сахиба Гафарова провела ряд встреч. На полях второго азиатского женского форума в Бухаре председатель Мили Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Оли Мажлиса Танзилой Нарбаевой. В ходе беседы был отмечен высокий уровень межпарламентских связей двух стран, как в двустороннем формате, так и в рамках международных парламентских организаций. На встрече также был подчеркнут высокий уровень организации второго азиатского форума женщин в Бухаре и выражена уверенность в том, что данное мероприятие внесет вклад в реализацию на более широкой платформе инициатив, направленных на содействие более активному участию женщин в политической, экономической и общественной жизни. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. С председателем Меджлиса Туркменистана Дунья Гёзель Гулмановой было подчеркнуто успешное развитие дружеских и братских взаимоотношений между Азербайджаном и Туркменистаном по всем направлениям. Во время обмена мнениями также велась беседа о значении второго азиатского форума женщин, о важности обсуждаемых тем. Состоялся обмен мнениями об укреплении сотрудничества на международных и региональных платформах, перспективах развития межпарламентских связей и других вопросах, представляющих взаимный интерес. На встрече с заместителем председателя Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Марьям Маджид бин Зеней отмечались связи между двумя странами. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в международных организациях. Во время обмена мнениями также велась беседа о значении второго азиатского форума женщин и о важности обсуждаемых тем. В ходе беседы отмечалась значимость действующих законодательных органов групп дружбы для развития межпарламентских связей. В то же время подчеркивалась важность подписанного между Мили Меджлисом и Федеральным национальным советом Объединенных Арабских Эмиратов меморандума о взаимопонимании и отмечалась роль этого документа в дальнейшем расширении сотрудничества между сторонами. На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Аракчи обсудили региональную ситуацию и переговорный процесс вокруг Ирана. Обсуждения состоялись в ходе телефонного разговора между министрами. Были рассмотрены азербайджано-иранские двусторонние отношения, текущая ситуация в регионе и ход переговорного процесса. В этом контексте, а также перспективы дипломатического и политического урегулирования ситуации вокруг Ирана. Министры также обменялись мнениями по другим двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Находившийся на этой неделе с официальным визитом в Словацкой Республике министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в международной конференции и выставке обороны и безопасности International Defense Exhibition Братислава. В рамках визита генерал-полковник Гасанов встретился с заместителем премьер-министра и министром обороны Чешской Республики Яромиром Зуной. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. Культурную столицу Азербайджана Шушу можно также назвать городом музеев. Одним из самых посещаемых туристами мест в городе Шуша является дом-музей народного артиста Бюльбюля. Выдающийся музыкант родился в этом доме, который функционирует как дом-музей с 1982 года. Провел здесь детские годы и сделал свои первые шаги в мир музыки.

период оккупации Шуши дом оказался в непригодном состоянии. После освобождения города дом был восстановлен. В настоящее время в здании действует музейная экспозиция Бюльбюля. Для более широкого ознакомления о наследии Бюльбюля на мониторе демонстрируется его жизнь, творчество, записи, высказывания о нем и другие материалы. Во дворе дома музея

музее установлен новый бюст Бюльбюля. Оскверненный в период оккупации города Шуша, бюст Бюльбюля также сохранен как свидетельство армянского вандализма. Посетители музея могут узнать здесь о жизни и творчестве выдающегося исполнителя Бюльбюля, а также получить подробную информацию о музыке, культуре и истории Карабаха.

Баку в эти дни стал местом, где формируется новая политическая интонация для глобального юга, пространство, в которое входят страны Азии, Африки, Латинской Америки и Тихоокеанского региона. Именно здесь прошла первая Генеральная ассамблея платформы неправительственных организаций глобального юга, структуры, созданные всего год назад, но уже объединившие представители более чем 110 государств. Сама Генеральная ассамблея прошла на фоне того, как Азербайджан все активнее продвигает тему глобального юга в международной дипломатии. В последние годы Баку последовательно превращается в авторитетную площадку для крупных международных форумов, от климатических дискуссий до разговоров о мировой безопасности, искоренения неоколониализма и трансформации глобального порядка. Одним из центральных выступлений ассамблеи стала речь помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. По его словам, страны глобального юга исторически серьезно пострадали от колониализма и неоколониализма, и сама проблема до сих пор остается актуальной. Отдельно Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан воспринимает себя частью глобального юга не только географически, но и исторически, культурно и даже по своей судьбе. И действительно, наша страна обладает собственным опытом решения тех вызовов, с которыми сталкивались и сталкиваются многие государства глобального юга. Война, оккупация, восстановление территориальной целостности и постконфликтное урегулирование. На ассамблее говорили о современных вызовах, с которыми сталкиваются страны глобального юга. Среди них цифровое неравенство, климатические изменения и кризис международных институтов. В Азербайджане подчеркивают, что выступают за сотрудничество со всеми регионами мира, но на принципах справедливости и равноправия. Эта формула сегодня все чаще звучит на международных мероприятиях в Баку и становится частью внешнеполитического позиционирования страны. Практическим итогом бакинской встречи стало окончательное институциональное оформление самой платформы. На Генеральной ассамблее был принят рамочный документ, определяющий структуру управления и механизмы работы платформы неправительственных организаций глобального юга. Одновременно стало известно, что Азербайджан будет возглавлять секретариат платформы в течение ближайших 5 лет. В завершении была принята итоговая декларация Первой Генеральной Ассамблеи платформы неправительственных организаций глобального юга.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: 14 мая в Шуше состоялся 9-й международный музыкальный фестиваль «Хары Бюльбюль», организованный фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана. В мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджанской республики, исполнительный директор фонда Гейдара Алиева Анар Алакпаров, известные деятели культуры и представители общественности. Фестиваль объединил не только местных представителей искусства, но и музыкальные коллективы и соло-исполнители из ряда зарубежных стран. Так, на «Хары Бюльбюль» были приглашены деятели искусств из США, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Японии. Основная цель этого международного мероприятия – укрепление межкультурных связей, создание условий для творческого обмена между мастерами искусств и поддержка развития молодых музыкантов.